0: FM представляет не хит, а пушка.
1: Макан, Эль.
2: Эй, эй, ман, прости меня, мое сердце.

Наслаждайся. Маруся FM. Сияй. Маруся FM. Маруся FM. Будь в тренде. Между нами любовь, любовь. Маруся FM. Влюбляйся. Маруся FM. Жизнь прекрасная. Маруся FM. Оптимистичнее. Маруся FM. Маруся FM. Лучшая музыка. Маруся FM. Твой правильный биоритм. Буква М. М. Маруся FM. Сердцебиение. Маруся FM. Витамин МФМ. Маруся FM. Маруся FM. Включайся. И все-таки Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Холи Флейм, Дан

0: Горячие песни этой недели.
1: Люся Чеботина «Против преступления». Тима ищет свет.

0: Дуся FM. Только горячие хиты.
1: Я доставил вещи, но я плакать не буду. Значит, все сны были вещи. Отвыкнуть будет трудно. Зачем ты дальше пишешь? Мне даже маешь эмоции. Через пару секунд мы с тобой станем незнакомыми.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. «Маруся ФМ». Хоровод хитов.